0: судно, ставим его в нужное положение и потом медленно опускаем плиту на морское дно. Это напряженный момент. Команда из Hydro собирает...
1: Yokohama.
2: Hello guys, what's up? Welcome back again to my YouTube channel, and for today's vlog.

0: Jij bent
1: mijn nest.
2: Ну что, друзья, расстаться, что вы сегодня на праздник? Куда я так спешила?
3: Ой, я...

0: Красный не горит?
1: А вот горит. Все горит.
0: Давай, двоечка. Все. Двоечка. Двоечка левый боковой.
2: Odin 1, Shores 3.

0: А, подожди. Саня, да. А запись включал?
1: Да. Да, мигает. Запись. Все, смотришь перед собой?

0: такой небольшой обзор на мячик сделаю. Вот там лодка эта.
1: Амина. Это твоя.

0: अरे यार ये सब क्या हो रहा है, पहले हमारे हमारे दोस्त रानी और अब करण, तुम लोग एक काम करो दरवाजा अंदर से लॉक करके सो जाओ। और
1: мысли какие-то,
2: поведения друг другу. Какой станции?
1: Там мы шли, он через коллектор срезали немножко. Там был.
3: Томми.
4: Нет.
5: Куяльник, вон специалист по куяльнику Ярослав, он может рассказать, как это делается, как убивается система. Ну что, спасибо всем.
6: Раз, два. Вот.

0: tiene la tercera, primera y tercera.
1: Жоренька, идем. Ты, короче, моим попчик.
2: Нету больше его. Все, нету.

1 января 2018 года. Вот я получила мой заказ из магазина «Многомарс», который заказывал.

0: viens te voir.
1: Je te vois plus.
0: Je sais même pas où tu es. Inéroncia.
2: Молодец. Давай.
3: Ладно. Не, сюда. Среди.
4: Я все просто нет. Спадешь.

0: Съемка пошла. Давай руку. Коль, подай человек руку на 2 секунды. А, вон, Вовка, Вовка.
1: Ребята.

0: Ай, молодец. Ой, какие дети невоспитанные.
1: Мин.
2: Эдуард, Рахимов Тимур. Эдуард встает сюда, Тимур встает сюда.
3: Bom, meus amigos do Brasil, estamos mostrando para vocês aqui um sistema de aquedutos incas. Os incas eram os espertos.
4: Ele está dizendo que não havia roda, nem escrita, nem cavalos antes dos espanhóis.
5: It's just a short snatch.
6: Все магнитные. Ну я по-моему там, потому что я их забрал. То есть раз, два снаружи и два снутри. Было раньше.

0: получаешь мега флешечку. В наше трудное время все не удержать в голове. Для этого как раз придуманы флешки.
1: Okay.